0: Семена.
1: Слово.
2: Master.
1: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на...
2: Gay website.
1: Я рисую белым...
0: Семена.
1: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: spanking.
1: Yeah. Gay party up here.
2: Семен.
3: За окнами с тобой сегодня
1: Dungeon Master.

0: Swallow Call.
1: Может, это будешь ты?
2: Леди, я место Дели. Попробуй, я не
0: Нордис.
2: Любая мною Банкинг. А как же ты?
0: Master.
1: С тобой чуть-чуть не я тоже.
0: Suck some dick.
3: Bondage.
1: А ты
0: gay.
1: Ой, зацепил. Хочешь, я буду.
0: Dungeon Master.
1: Ты очень даже
0: horny.
1: Но я тебя.
0: Do anal.
1: Только скажи, хочешь, я буду.
0: Dungeon Master.

Dungeon Master. Ты моя слышь. Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается? Dungeon Master.

0: español.
1: Gay website.
2: Suck dick, man. Fucking swallow semen.
3: Следы. И по кругу зачем?
2: Sex.
3: И
2: fisting. Horny ass.
3: Ты. Не дает до утра.
2: Suck.
3: Снег растаявший он.
2: My comma.

0: Я люблю Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны?
1: Семена.

0: swallow semen.
1: Когда ложь
2: fucking coming.
1: Когда
2: fantasy.
1: Типа
2: anal.
1: Когда дрожь решают
2: fisted.
1: Пить с ума. Если хочешь
2: suck dick. Suck dick.

0: real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.

0: Beautiful master. Богаче, будто секс. Будет слаще. 300 fucking bucks, anal master.
1: Дуй.
2: Будто бы с небес.
3: Все так.
2: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил
0: у Boy next door.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
0: Boy next door.
1: Не ответил мне, качая
2: Mistake.
1: Я спросил
2: у Fucking slaves.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
3: Slaves.
1: Забросал меня осеннюю
2: листву.
1: Я спросил у
3: Кроссвой,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: семеном.
1: У
4: семена
1: я спрашивал, где моя
2: Billy Harrington.
1: Долго Сименек слезы лил за моим окном. Я спросил у миссис, где моя
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
0: Dungeon.
1: Нет,
0: do anal.
1: Мне я спросил у
0: gay website,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Gay website
1: растаяла в небесной синеве.
0: Yeah. Gay.
1: Друг ты мой единственный, где моя
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась? Знаешь, где она?

0: Любимая, была тебе любимая, а стала мне я спросил у
1: Boy next door.
0: Я спросил у
2: Фанслейс.
0: Я спросил у
2: Кости.

0: coming.
1: Никуда будет.
0: Suck dick.
1: Нам намного теплей, даже если опять за окном.
0: Game website. This thing

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцовской силы. И дали имя пацану.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он.
2: Okay.
0: Пошел по дороге. На вы и на ты. Ну а с братвой.
2: So horny, so horny. So fucking deep.
0: Братвой. За верность
2: got you.
0: Своему.
2: За fisting
0: по лагерям. Сегодня
2: dick.
0: До завтра.
2: Come.
0: Мы опрокинем.
2: Sick hot load. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
2: the semen.
0: От души.
1: Billy.
0: Ушел.

0: Я приду, когда зацветет
1: My calm
0: И покрасит розовый собой
1: Latex glove
0: Соберу букет полевых
2: Fat cocks
1: Swallow
0: И мою
1: Soft anal
0: Wee-wee
3: Spank

0: вчера зацвела.
1: My ass.
2: Master Luba Dub.
0: И бросает.
1: Лэй.
0: Словно
1: гей веб-сайт.
0: Заблестят.
3: Бар дикс.
0: Невзаимно ты прости. В питерской
2: кухне
0: кто-то точно.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Потом. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забуд. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подсунутый.
1: Bad cock.

0: Вдох глубокий.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Отрезвляющий. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Ободряющий. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
4: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
3: And the key.
0: И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
3: And the key.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.

0: ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали.
1: Fisting is $300.
0: Моя глаза, не надо мне
2: сюда. California.
0: Вот, да, я умирал под сотни раз, но каждый раз...
1: Coming!
0: Волосы выбивать в твоих нет.
3: The semen.
0: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни на себя.
1: Stick your finger in my ass.
0: Последний медленный...
1: Anal.
0: Последний выпитый...
3: The semen.
0: Новость с тобой.
2: Слышь!
0: Я девка.
1: Boy next door.

0: fucking coming.
1: Ass weekend.
0: Anal. Oh, I'm fucking coming. Deep sex. Anal. Fisting. Anal.
2: Мы с тобой, а это лишь
0: люб.
2: Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
2: За спиной, но это
0: девочка
2: с самый
0: horny.
2: Пусть услышит
3: Big Dark
2: про настоящую
0: next door.

0: В чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в Китикете, приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян,
0: привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет для энергичных.

0: La radio.
1: Gay website.
2: Huh? Like embarrassing me, huh?
3: Buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
4: Fuck you.
5: Откройте праздник с напитками из головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
6: Пейте без остановки. Напитки из головки.
7: Don't stop.

0: мой старый шар, Ланфред, Ланфред, лети, моя
1: денька.
0: Там
1: latex gloves.
0: Ланфред, Ланфред, на всех ветвях
1: губка.
0: Ланфред, Ланфред, там свеж.
1: Some dick.
0: Ас густа, постель из ландыши пуста, лети в мой

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок
1: кам.
0: Ланфрен, Ланфран, такие
2: фэнтези,
0: так редки. Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще
1: кам.
0: Твою
1: аста
0: и
1: семен
0: падает
1: my ass.

0: известно горячей и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Мы любим позадоть.
1: Любим фистинг. Любим фистинг. Любим фистинг. Стик сон фингер.

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А мы что за пазухой мы держим? Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: My cum.
1: Nigger.
2: Boy next door.
3: Ass.
4: Just in green.
5: On the box club.
6: Semen.
0: My cum.
1: Nigger.
7: Ideal.
8: And deep dark dungeon.
7: Granil. Зажал тонкий
8: фингер,
7: хрустальное деревьям.
8: Эй, но
0: стик фингер
8: fucking deep.
7: А после мы спешим, чтоб не спешили.
6: Suck some dick.
0: Boy next door.
3: Ass.
8: Fisting 300 bucks. Club.
7: Колюче, как пойдешь за порог всюду.
6: Семен.
7: Айзок.
0: My cum.
1: Нигер.
2: Boy next door.
3: Ass.
8: Fisting 300 bucks. Club.
7: Колюче, как пойдешь за порог всюду.
6: Семен.
7: Айзок.
0: My cum.

0: Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: и сам полезет
1: in my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: ты Танкина, да.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. И стремнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cup.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моя.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Меня домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: Бен Кокс.
1: Не скажем, что мы в ней слушаем. На нас так странно смотрят радужные
2: Six Hot Low.

0: Gay.
1: Песня про Brawl
2: Stars. Suck.
3: Van. Bad cock.
4: Мне не надо.
5: Suck some dick.
4: У меня есть
5: fisting.
4: Anal. А не знаю, что...

летел на бит, как пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и анал. Доказал, что я не ржаль. Все знают, и нет, и снова мимо. Тебя как Коль Примо.

0: высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Hey, no. It's a fucking deep.

0: выхожу из и вижу вам. Знаешь? Я честный человек, мне нечего сказать им.
1: Fuck
0: yeah! Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе
1: пойму.
0: Да не устрашусь, да не откажусь от... Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
2: Come on.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.

0: dart and disease.
1: Ларуси просыпается.
0: Oral Hamshad.
1: Все больше я влюбляюсь.
2: Let us remember this. Remember timeless words.
0: Stick finger in my ass.
1: Oh,
0: that hurts.
1: Крайне
0: стало.

0: Вязкое.
1: The semen.
0: Окутало. В эти времена они перестали любить.
1: This thing.
0: Да благословит их.
1: Van.
0: И прольет на них.
1: Come.
0: Да спустится к ним.
1: For master.
0: И имя ей будет.
2: Billy Harrington.

0: anal, как ты. Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: teach your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
3: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
1: Номер его
0: Dungeon.

0: Nice ass.
1: Не потеряй его.
2: Yeah, smart ass.
0: Come on, let's go.
1: И в январе пусть бьется серый
3: бой.

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пятках будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Anarchy.
4: Billy Harrington.
5: Kazuya.
6: Steve Rambo.
2: Великолепная.
7: Gay party. И Дарфолд.
2: Суровый бой ведет.
8: Hot bondage gay.
2: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. And ass stick finger.
2: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass.
2: Oh.
0: Stick finger.

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Oh. Huh?
1: Давай, давай, давай, get something.
2: 15.
1: Hey,
0: spanking.
1: Hey,
2: coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking, coming, fucking slaves. Fucking slaves.

0: penetration,
1: anal,
2: настоящий
0: секс,
2: берет, когда путают мой
0: ass.
2: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
2: едем нагибать систему.

0: свече. Обнули
1: Бэдкок.
0: Ты от мини
1: секс.
0: Виноват деф.
1: Обвини.
0: Дядя только.
1: Fuck you.
0: Как же я не
1: фак.
0: Обнули контракты.
1: Люби да. Бэдкок.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: Radio.
1: Gay website.
0: Давным-давно
2: really?
0: И создатели батончика
2: Dick.
0: Разорвали
2: Ass.
0: Буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить.
2: Really?
0: Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные.
2: Dick, yes.
0: Ничего общего, кроме
2: Door.
0: И узких.
2: Ass.
0: Попробуй
2: Semen.
0: И реши, на чьей стороне ты.

0: именно.
1: Набрали и прилипли. Мне кажется, мы
2: fucking coming.
1: Мне кажется, потухло. Прости меня, моя. Не слышно ни послушно выключаем. И ты как будто
2: coming.

0: Oh, shit. I'm sorry.
1: Встанем. Пока
2: с вами мы живем.
1: За нами. Там сверху на нас смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в
2: данжен
1: шагали. Станем.
0: И suck some dick.
1: Встанем. Встанем. Пока с нами рядом
3: Dark Hall.
1: И
3: two fat cocks.
1: С нами. Мы скажем
3: oh, yes, sir.
1: За то, что
4: the semen.
1: Нам дали. За тех, кто
0: stick finger in me, no.
1: И больше не с нами. Встанем.

Зачем, по-вашему, я научился членом? Зачем на ебальнике пассивный путь? Достиг, я заставил. Как, если мне нужен огонь? Чертник Симен. Под ним облетает. Под битой глотовки. Не оставляет. Как 20 квапов. Тебя как звук. Я нас подводили мы. Качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами. И нас один не похуй кто. Снова на S. Coming, yes, again.

0: удалось. Мой
1: мастер, мастер, мастер, мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты разрываешь с моей
3: играешь.

0: открыт door. А ты стоишь передо мной, мой
1: master, master, master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: Прощай.
1: Его пока что нет, и вам не повезло. Сейчас будет
2: finger stick.
3: Full master.
1: Четыре гомика. Сплю я с
3: latex gloves.

0: next door.
1: Не зовут меня с собой свой
0: gay website.
1: Где подпись на каждого?
0: Где Fastest thing
1: жадного?
0: Там gay sex.

0: Приезжай, посидим.
1: Я
0: поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: existing.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетело.
0: Come.

0: brown more. Семена.
1: Все. Замело. И закружила судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: ты хаваю
1: семен свалов.
0: Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандыч.
0: Наебальце улыбос, доставайте
1: тюбякак.
0: Доставайте халюкас, не достанете пиздос. Налик или смерть от
1: кал.
0: Никого не жалко, жизнь большая.
1: Данжин.
0: Похую мороз вообще, если руки в
1: пыль.
0: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо. Вас сразу
1: coming.
0: На базу. А в вазе ты затеснят.
1: Бэткак.
0: В вазе менты в
1: данжин.
0: Амейзинг. Квас. А я среди
1: ass.
0: Сныкаюсь у душ анальчик. Мне лучше у там
1: пой. So horny.
0: Там поуже дырочки у красивой
1: поечки.
0: А душевность шире. Плюс
1: лап
0: в квартире. Поебусь, покушаю, покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly calm, alright, smells like.
0: А как рассвет, так
2: gang enough.
1: Yes.
0: Утёк в неизвестность, курировать
1: flames.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: dick.
0: Не мешает, взгляну на Василия. Пришёл час насилия.

0: Вальцин. Симен.
1: Пересуешь. Ой.
0: Ласковым.
2: Эйно.
0: Трогаешь ладонью.
2: Оро, там сейчас.

0: горячий
1: фингерс. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
2: Это еще не любовь, это лишь такой закон, который противоположности.
0: Тополиный пух. Горячий
1: июль. Лейтекс.
0: Уносит в
1: небо. Anal.
0: Только ты.
1: Stick finger.
0: Никому. Ждешь ты только.
1: Anal.

0: Fantasy, fantasy. Semester.
1: Для нас не
2: coming.
1: Можешь продолжить.
2: This thing.
1: Ass. Легче не
2: swallow.
1: Никому. Так что
2: coming.
1: Ко мне пока я ловлю.
2: Да ладно, swallow.
1: И пускай капает, капает.
3: Семен.
1: Иду мокрый.
0: Bondage.
1: Тебе, где бы я не был.
0: Boy next door.
1: Я

0: тебе там. Слышь? Я вновь закрыл
1: anal.
0: И закрылся от
1: мастер.
0: Так что
1: coming.
0: Или ты больше не важно мне. Видишь, мокрый
1: ass так. Fucking deep.
0: И этот не дат.
1: Dick.
0: Не сможет.
1: Coming. Fisting. Anal.
0: Я падаю без.
1: Come.
0: И мне не нужен.
1: Dick.
0: Мне не нужен.
1: Master.
0: Клёпали мокрые.
1: Bondage.
0: Положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не.
1: Anal.
0: Так что можешь.
1: Coming.
0: Иначе, ну что,
1: swallow.
0: Не надо слов.
1: Boy next door.
0: Нас нет.
1: Dick.
0: Я леп.
1: Come.

0: Эй, но
1: черный
0: латекс глаз.
1: Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
1: Звезда, отдай мне каждый.
0: Swallow.
1: Пока я не вошел в пока мне
0: fisting.
1: Не успел. Я вынул
0: your hands.
1: Чтоб никто
0: fucking slay.

0: идет этот...
1: Бандидж.
0: Кто?
2: Керрингтон.
0: Не найду.
3: По весне в нем.
1: Make me come.
0: Кто?
2: Керрингтон.
0: Не найду.
3: Хотя, по сути, это лишь...
1: Гей-вебсайт?
0: Не найду.
3: Никто
1: Мейно.
3: Черный
1: Latex Club.
3: Нам-то хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
3: Звезда, дай мне каждый
1: Swallow.
3: Пока я не вошел, пока мне
1: Coming.
3: Не успел. Я выну
1: Your hands.
3: Я нежный твой. Я нежный твой.

как девчонки смолкли у воды. Чистые веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе. Чистые
1: next door.
0: Застенчивые, как девчонки,

0: two fat cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Deep, dark, fantasy.

0: друга Питера. Начальник Билли Харрингтон. Вообще я с
1: по
0: образованию. Родители хорошо занимались Gay. Воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
2: celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: Which is in my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова братан, для нашего столика еще разок.
0: In my ass.
1: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
0: Finger in my ass.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.

0: на радио.
1: Не учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или
2: кусывает
1: от жадности. Ты ему про... Он тебе про... Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока не разбросает.

0: coming.
1: О нем зимы холодной той не стали вот тогда.
0: Так, some dick.
1: Лишь
0: finger.
1: Достали, решили.
0: Stick fuck.

0: Dungeon Master.
1: Fuck you.
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Sorry for what?
4: Начни хотя бы...
5: Suck dick.
4: Ну чё ты такой...
6: No homo.
4: Хватит опять нудить, что я...
5: So fucking horny.
4: Просто раз...
5: Swallow cum.
4: Одно из моих...
5: Gay fun.
4: Я тебе покажу, как сильно ты...
5: Turns me on.
4: Ты весь такой...
5: I don't swallow cum.
7: Spanking ass.

0: Nope.
1: The semen
0: boy. Suck some dick. Suck some dick. Do anal.
1: The semen
0: man.
2: Fisting
0: ass.
2: Fisting
0: ass.
3: Красиво. У тебя вся будет.
0: Ass.
3: Будет ближе.
0: Latex glove.
3: Я хочу
0: как
3: первый раз. И поэтому ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: Semen.

0: fisting ass.
1: Вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе.
0: Pants.
2: Лучше по-хорошему.
3: Celebrate and suck some dick.

0: band coming, looping up, fisting, boy next door, bondage. Boy next door.
1: Накрась ресницы губной помадой, а губы
2: семен
1: для волос ты будешь
0: sticking ass gift.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся.
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь.
1: Do sex.
0: Мы любим.
1: Fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно.
2: Pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: я получу, тогда это не кнопка. Я понял, я совсем один, когда открыл
1: веб-сайт.
0: Твой домой стоял хозяин,
1: Азия.
0: Он выбрал меня, сказал.

0: свою пачку целыми сутками, чтобы обеспечить свой. Я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
1: Fisting. Со слезами, принёс мне каждый крутик.

0: солдат.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang enough.
0: Весь красивый. Бляха.
2: Six hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: Do anal.
3: D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
0: We will forum встретиться.
1: It's bondage.
0: Шовшкабу.

0: ответит мне, что
1: закреплено.
2: Do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных.

0: fisting.
1: Меня
0: fisting ass.
1: Прошлой осенью и зимой потом меня
0: fisting ass.
1: И весной одной
0: высокосный
1: год
0: fisting.

0: Лучше сорвать, кричать.
1: Fisting my anal.
0: На поражение.
1: На stick finger.
0: С этой мишенью.
1: Come. Next door.
0: Открыть.

0: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Гей-парти-секс.
0: А что ты хочешь?
1: Я хочу...

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex
1: пистолет иметь.
0: Latex
1: пистолет.
0: Latex
1: пистолет.
0: Finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex
1: пистолет иметь.
0: Come ass.

0: turns me on.
1: Натер с ладошек.
2: Six hot loads.
1: Смешал.
3: The semen.
0: Swallow.
1: Вроде не навоз.
4: Full master.
1: Дунул.
4: Two fat cocks.
1: Ну что могу сказать?
0: Oh yeah.

0: кто-то на фон. Но мы в ответку за шут из налива закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: на дне. Курнули снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?

0: удалось.
1: Band, мой... Master.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты anal. Разрываешь, с моей
3: yes.
0: Играешь.

0: открыт door. А ты стоишь передо мной, мой
1: master, master, master.
0: С тех пор твою
1: yes.
0: не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: Под капот, 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так, ты располнил стоп. Цвет как
1: Siemens.
0: Цвет родной, прям так.
1: Фонтан, фингер,
0: чит за
1: тейно.
0: Кино, дорогой,
1: гей,
0: марки. Смолки, смолка, и скучно. Не смолк. Эти кубовки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары. Вау, да ты способен на большие
1: маггет.
0: Править на бойне, да это всегда было пол. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.

Это с музыки как-нибудь. Так, как кинцайс. Но, конечно, у меня это быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся.
1: It gets bigger when I'm sometimes I'm pulling it so hard I rip the skin.
2: Well, my dad taught me a few things too, like how not to rip the skin when I use the skin.
1: Will you show me?
3: Dungeon, the dungeon, gachi, dungeon, the dungeon, gachi, dungeon, the dungeon, the dungeon, gachi, dungeon, the dungeon, the dungeon, gachi, dungeon, the dungeon, the dungeon.

0: talk. Big bad talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big bad cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: фистинг.
2: И только
0: бандич
2: в голубых глазах торта.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь
0: dark fancy.
2: Ну что тебе, мои
1: фанслей?
0: The semen.
2: На том и этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: o sky любовь
1: dark fantasies
0: ну что тебе мои
1: the semen
2: fucking slaves
0: на том этом свете буду вспоминать я
3: Billy Harrington
1: как
0: упоительны в России
1: big bad cock Big bad cock. Cock. Big bad cock.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

0: assisting
1: неуклюже
0: dungeon master
1: по лужам, а по
0: dungeon
1: рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring
1: такой. Ах, я
0: do a
1: на
0: gay party
1: на виду, к сожалению, день
0: do a
1: только раз в году. Прилетит вдруг в голубом
0: latex glove
1: и бесплатно покажет с днем
0: anal,
1: поздравит и, наверно, оставит мне
0: anal,
1: 500
0: horny.
1: Ах, я
0: do anal,
1: на
0: gay party
1: на виду, к сожалению, день
0: do anal
1: только раз в году, к сожалению, день
0: do anal.

0: намного глубже, чем просто
1: дети.
0: Что вокруг меня, неужели я... Это не...
2: Bondage.
0: Это просто...
3: Spanking.
2: Anal sex.
0: Мировоззрение. Быть против...
2: Master.
0: Не значит быть против...
2: Dungeon.
0: Я люблю...
2: Oh. Dungeon.
0: За запах черных...
4: Semen.
0: Не дам...
1: Bondage.
0: Нажиться на моих... Я в золотистых...
2: Bad cock.
0: Come. Bad. Со мной рядом мой... Сушел, когда мне было только... 3 месяца. Я хотел...
1: This thing.
0: Когда исполнилось... Тема.
2: Come.
0: Сошла с ума, когда мне было...
2: 300.
0: Почти все мои друзья...
2: Gay.
0: Boy. Как я смог выбраться мой... Сушел, когда мне было только... 3 месяца. Я хотел...
2: This thing.
0: Когда исполнилось... Тема.
2: Come.
0: Сошла с ума, когда мне было...
2: 300.
0: Почти все мои друзья...
2: Gay.
0: Boy. Как я смог выбраться... Выступаю в...
2: Boy next door.
0: Я не могу...
2: Coming.
0: Я в себе уверен, снова пахну лучше...
4: Semen.
0: Boy. Попал сюда, кто открыл...
2: Boy door.
0: Я меланхоличный... Утерянный среди...
4: The semen.
0: Я в полной...
2: Anal.
0: Дик. Совсем один. Вокруг меня... Как скотин. Я не ищу среди...
2: Ass.
4: Semen.
0: Как лед...
1: Bobsled.
0: Лабиринт.
2: Мой...
0: Сушел, когда мне было... Месяцев я хотел
1: this thing,
0: когда исполнилось тема, сошла с ума, когда мне было
2: 300.
0: Почти все мои друзья
2: Sucking.

0: Harry things.
1: Yeah, yeah.
2: That's amazing.
3: Oh yeah. Oh yeah.
4: Get the semen.
3: Oh,
4: come
3: on. Просто замечательно.
4: Yeah.
5: Попробуйте новый, удивительно мягкий.
4: Come.
5: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you
0: like what? Thank you.

0: Где еще такое Симен? Где еще такой под одной огромной
1: Данжин.
0: И просторней, и светлей, ни к чему

0: Come, чтобы
1: А мне сказали, поздно спасать, поздно лечить. Ведь наши слова лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы.
0: Full master. Fisting and coming. Fisting and dungeon.
2: Skiking.
0: My master. Full master. Fisting and coming. Fisting and dungeon.

0: по-моему.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока.
2: Открывай.
1: Next door.
3: Fuck. Slay.
0: Поцелуй.
1: My ass.

0: That turns me on.
1: Ведь сегодня
0: do anal.
1: Просто не могу, чтоб не снова и снова.
0: Well, master.
1: Подождет, мы останемся.
0: Industry.
1: Открывай.
0: Next door.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Привет! Это я, Коптер. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
3: Поезд летит! Поезд! Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
4: Скоро вылупятся детки.
3: Показались изнутри тиранопчики.
4: Дай не шали.
3: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тирана.
4: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другое, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Облетим всю планету. Мы навестим отель.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Гордаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Опытный пират будет
1: спанкинг.
0: С ним не рад.
2: Потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что
3: сок
0: пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.
5: Потому что
3: сок
5: пират.

0: Систем.
1: Хорош по славянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Систем.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
0: секс.
5: Необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что
5: пират.
6: Потому что сак пират.

0: Boy Next Door.
1: Всем вам доброе утро. Вновь убегаем из тобой.
0: Чтобы... And ass fucking coming.

0: Петрович, рубай насос.
1: Сорок лет как под наркозом я работал.
2: Коми.
1: Ложен ой-ой-ой. Ни шофером, ни таксистом, а вонючим.
2: Эй,

0: Боль. Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: Oil. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
2: Вакцинцы, the semen.
0: Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
2: the semen.
0: Ищаю не пусть я
1: фистинг,
0: и в пусть я
1: фистинг.
0: Не играет Кристина, сироп кабина, все будет
2: как the semen.
0: Люди в
2: семен,
0: люди в
2: семен.
0: Когда-то ты был
1: артист,
0: сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист,
0: сейчас в шортиках и сланцах. Таблетки
2: The Semen.
0: Не певцы, а он похож на
2: The Semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: Не пусть я
1: Fisting.
0: Не играет Кристина.
1: Shit.
0: На фоне играет Кристина.
1: Shit.
0: На фоне играет
1: Кристина. Shit. Shit.
0: Вспоминаю
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Бой.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да. Да.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.

0: не играет.
1: Ой, ты стримишь.
0: Вспоминает.
2: Систинг, бойт.
0: Нужен
2: систинг, бойт.
0: Нужен
2: систинг, бойт.
0: Нужен
2: систинг, бойт. Систинг, бойт.
0: Нужен
2: систинг, бойт.
0: Да.
2: Нужен систинг, бойт.
0: Нужен
2: систинг, бойт. Систинг, бойт.
0: Нужен
2: систинг, бойт.
0: Да.
2: Нужен
0: систинг,
2: бойт.
0: Нужен
2: систинг, бойт.

0: fast we can.
1: Кто мечтает быть умным, очень смелый видно тот, потому что только
0: завалился самолетом.
1: Смелых уважает высота, потому что в самолете
2: над винтом.
3: Yeah!

0: last weekend.
1: Swallow my cum.
2: Староват я стал для таких.
0: As we can.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей,
2: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt.
2: Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот. Ах, спаси,
1: macabre.
2: Неплохо, очень
1: stick finger in ass.
2: Но очень плохо
1: fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting.
3: Boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
1: Три. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май, бой.
1: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door, бой.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: не учатся ничему и учиться не хотят.
1: Американского насмотрелись или
2: поживает
1: от жадности. Ты ему
2: про... Master.
1: Он тебе про...
2: Movie star.
1: Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока пальчик не разбросает.
3: Вкус именно моя. Знают настрой по четвертому из...
2: Dungeon.
3: Уже давно...
2: Master.
3: По

0: Red Cock.
1: В размытый
0: гей вебсайт.
1: Прямо с
0: Dark Fat Cock.
1: Идет бесшумный
0: Кон.
1: Бегущая.
0: Dark Fat Cock.
2: Stick finger in ass.